двухкомнатных и 4 трехкомнатные квартиры. Их сдадут с сантехникой, кухонными гарнитурами, электроплитами, радиаторами и счетчиками. В ванных комнатах сделают теплые полы и установят бойлеры. Стоимость муниципального контракта составляет 735,5 миллионов рублей. Ранее этот же подрядчик строил жилье в селах Инчоун и Уэлен. Как отметила исполняющая обязанности начальника департамента строительства Олеся Кузьмичева, развитие жилищного строительства в округе – важный шаг к улучшению жилищных условий граждан. Сдать дома планируется до конца следующего года. Три села Чукотки получили еранги благодаря инициативному бюджетированию. Проект по обновлению сельских учреждений поддержали жители Анадырского муниципального округа. Как сообщил Владислав Кузнецов, традиционные жилища приобрели для домов культуры Баега, Хусть-Белы и Хатырки. Заказ выполнили местные мастера. Две еранги сшили в Кончелане, еще одну изготовили непосредственно в Баегах. Новое оборудование станет частью культурной программы сел. В ерангах будут проводить национальные праздники, фестивали, творческие встречи и занятия для подрастающего поколения. Такие площадки помогут знакомить детей и подростков с обычаями, бытом и ремеслами коренных малочисленных народов Чукотки. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала списки всех 11 партий на выборах в Госдуму. Формирование федерального избирательного бюллетеня завершено. Впервые с 2007 года в думской кампании по федеральному округу примут участие 11 политических партий. Все они были освобождены от необходимости собирать подписи избирателей для регистрации своих федеральных списков, поскольку обладали соответствующей льготой. Напомню, выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва назначены на 20 сентября. Голосование пройдет в течение 3 дней, с 18 по 20. Первый пациент, получивший российскую персонализированную вакцину для лечения меланомы, чувствует себя хорошо. Об этом сообщил академик РАН, научный руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинзбург. По его словам, пациент продолжает курс терапии в Институте Герцена. Ему предстоит пройти еще 2 вакцинации препаратом. Гинзбург отметил, что у пациента сформировался необходимый иммунный ответ. По его словам, организм вырабатывает соединения, которые должны помочь иммунной системе бороться с опухолью и метастазами. И в завершении выпуска. Минспорта России откроет сразу 2 павильона на выставке «Улица Дальнего Востока». Экспозиция традиционно откроется в рамках ВЭФ. В павильоне «Дом спорта» представят главные институты отрасли. Свои экспозиции уже готовят Минспорта, Олимпийский комитет, Государственный музей спорта, комплекс ГТО, спортивная арбитражная палата. Также в помещении презентуют новую госпрограмму «Спорт России» и Российский спортивный фонд. Арена ГТО станет частью выставки на ВЭФ в 5-й раз. Там пройдут юбилейный Кубок Дальнего Востока игры ГТО с участием спортсменов из 11 субъектов ДФО и всей страны. И на этом пока все. Напомню, телефон нашей службы информации 24700 и номер МАКС и Телеграм 924-666-0506. До встречи в эфире!

0: Добрый пятничный привет всем. Ксения Волкова у микрофона. Чудесная светлая песня Леонида Агутина открыла полдень на радио Пруга. Действительно, настоящее золото для нас – это семья и близкие. Конечно же, сохранить взаимопонимание, несмотря ни на что. Сегодня, 31 июля, отмечается неофициальный, но очень добрый праздник – день воздержания от осуждения близких. Да-да, друзья, сегодня идеальные сутки для того, чтобы спрятать подальше свой внутренний радар критики. Сделайте глубокий вдох и закройте глаза на то, что кто-то забыл помыть чашку или снова долго собирается. Давайте просто подарим друг другу понимание и тепло. На часах 12.09, ближайшие 60 минут мы проведем на волне абсолютного позитива и лучшей музыки. Начинаем прямо сейчас.
1: Радио Пурга.

0: ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».
3: Даже у самых творческих людей иногда бывают кризисы жанра.
4: 1967 год. Лидеры группы Rolling Stones Мик Джаггер и Кейт Ричардс пытаются творить.
3: Ну, Мик, надо это, продолжать работу. Давай сочиним песни, что ли?
5: Давай, давай, Кит. Вот, например. Гоп-стоп, мы подошли из-за угла.
3: Ты что? Что это?
5: Ой, извини, извини, извини. Что-то вырвалось. У тебя есть идеи какие?
3: У меня идеи, да. Ну сейчас я попробую. Как-то шли на дело, выпить захотелось.
4: 31 июля 1967 года музыканты Rolling Stones Мик Джаггер и Кейт Ричардс вышли на свободу, освобожденные под залог.
3: Первое время им было очень нелегко вернуться к привычному стилю сочинения песен.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».

0: Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом. Радио «Пурга».

Мужчины нам часто говорят: «Я люблю тебя такой, какая ты есть». Это, конечно, мило и приятно, но мне кажется, следить за здоровьем надо хотя бы для себя самой. И теперь, друзья, делать это стало еще проще. В мире спорта появился прикольный гаджет. Он превращает тренировки в зале для начинающих в профессиональные. Это такая небольшая мини-камера с встроенным искусственным интеллектом, которую можно установить куда угодно. Она следит за техникой исполнения упражнений, исправляет ошибки и голосом дает подсказки, в том числе составляет персональные программы тренировок. В общем, спрятаться от такого вот тренера с пирожком на диване теперь точно не получится. Но хорошая новость в том, что любую, даже самую изнурительную тренировку или тяжелый день всегда можно завершить, выключить телефон и с облегчением сказать себе: ну, наконец-то, все позади. Ну что же, переходим к роскошному, качающему и очень честному женскому поп-саунду. Встречайте, харизматичная Мари Краймбери, у которой тоже все прошло. Включаем звук погромче и ловим этот прикольный ритм.

думаю, ровно в 10. А батон я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама.

уверена, что у многих уже это самое оранжевое настроение. Ведь сегодня пятница, друзья. Скоро начнется законный обеденный перерыв. А там еще немного и долгожданные выходные. Да и какие праздничные. Ведь завтра наш любимый город Анадырь отмечает свой день. Так что предлагаю градус настроения держать на максимуме. Впереди еще много классных хитов. А прямо сейчас песня, которая, признаюсь, мне очень нравится. Ведь она о том, что музыка – это лучшее лекарство от всех невзгод. И, конечно же, самый лучший фотоальбом. Анжелика Варум, слушаем.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! В эфире Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Ну что, готовы пополнять свою поваренную книгу новым рецептом? Тогда записывайте. Сегодня готовим кальмары хе. Что нам для них понадобится? 1,5 килограмма кальмаров, 1 луковица, 2 моркови, 5 зубчиков чеснока, 5 столовых ложек растительного масла, столовая ложка соевого соуса, столько же яблочного уксуса, по 1 чайной ложке молотого кориандра, сахара, черного и красного перца. Как готовим? Кальмары отварим в кипящей воде 2-3 минуты, сразу остужаем в холодной воде, очищаем и нарезаем тонкой соломкой. Морковь мелко шинкуем, лук режем полукольцами, чеснок мелко рубим или раздавим в прессе. В сковороде или глубокой миске смешиваем растительное масло, уксус, соевый соус, чеснок и специи. Прогреваем смесь 30-60 секунд, чтобы сахар и специи соединились. Добавляем в маринад морковь и лук, хорошо перемешиваем и слегка прогреваем, чтобы овощи чуть смягчились. Заливаем маринадом нарезанные кальмары, тщательно перемешиваем, плотно закрываем и оставляем в холодильнике минимум на 2 часа, а лучше на всю ночь, чтобы вкус полностью раскрылся. Подаем охлажденными, при желании украшаем свежей зеленью и тонкими кольцами лука. Вот и все, друзья, закуска готова. Пробуйте с удовольствием, приятного вам аппетита и до новых встреч на эфирной кухне.
0: Сели, поели!

Бразильский 100% саунд ворвался только что в наши динамики. Диджей Алок абсолютно прав. Ныряйте смелее в океан чувств, рискуйте ради любви, друзья. Доверьтесь моменту, ведь довольно часто мы с вами вместо этого рискуем подхватить частый недуг современности, синдром отложенной жизни. Предлагаю профилактику здесь и сейчас. Жить, кайфовать и слушать отличную музыку на радио Пруга. Наш эфирный час завершается, но марафон продолжается. Прервемся на короткую паузу, послушаем свежий выпуск новостей, а затем я вернусь в студию с новым сочным плейлистом. С вами Ксения Волкова, не переключайтесь.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Яттак, к пальцам кишкат, который пыльте, гамена нам гасаусе, ом не напинилкут. Нрох, вывинам на матага, сиран гасенат, ерместе синет, пенсену макау кэм. Милосердин мусен, пенсену макау кэ, гакасет йосен на матвас ам. Анадырский муниципальный округ Минкре на Намусауркан Владислав Кузнецов. Гашвиран Гасин отмен отамен грана варенкин кусусикин амватерка кина. Гетей кинет ярат вывынамным кина ванитамен гава. Нирак сверат гетей кинет канчилана канкаманнен сан варенок. Сверат наранет вецауркна тангангат кума. Наматвал анвальскакина гитим юнтуле ассина анан гинниусина там юткутуле ассина это нираха миллиона. Минкре нанамгасаурката округа кина управления ПМВД. Имсер ассика гиветавал неусхата крен касеветяука таманин и гутгентесин мэсертенмас эпы. Касаус гасамасаусин анкама гамани треситкусина анкурэм. Аскета нынсехинэта нисетеохинэта мимсиисет кукинэт камсусэта пасеткоюлхалте миусити миусеронгока омьёсета наматваракинэта манитрэсгрэн макэль на мэсэнгхлэкин рохлэкин маниткин нанмэсэгэн миллионтэ. Гэтэн яңыплэткулэ наакалпанрэткулэ атвэтканывалэ на мэнгэткэн нирах тэмэнгэлэт Москвакэн нирах неделят емэсэрэлсэнэт пээкэка. Аннинвалэ тэн еумэсэти гэнсэлэнэт Петербургский подразделение КПТС. Энанамгэсакурге пээт арэ гэль усэнэт танкаунгэйолхалтэ 2022 гэвикэнэ. Эрама Виктора Елагэн энанамгэсауркэнэ. Рокоурату уятте миусити миусертенмас ой итеркет Россиякина гильзиусек АЭС организация ВАО АЭС Агантом Гаусин 1989 гивик анканана ниненце кеуханет мэсэнгсекен кликин кампаниат гарет вазет анкана бетапсет куркан атау нан мэсэнгсетанеты.
0: Радио «Пурга».

Всем привет! На часах 13.07, и этот час на наших волнах открыла потрясающая, летящая группа «Пицца» со своим синглом «Триумфальная». Пятница сегодня, друзья, 31 июля на календаре, и мы это сделали, рабочая неделя и второй месяц лета, официально вышли на свою триумфальную финишную прямую. Вдобавок, сегодня отмечается уникальный праздник – День военно-морского врача. Огромное спасибо этим железным профессионалам, которые берегут здоровье наших моряков в самых суровых условиях. Ну а если вам прямо сейчас нужно срочное медицинское спасение от пятничных дедлайнов, ваш музыкальный доктор уже на связи. Меня зовут Ксения Волкова. Впереди у нас час лучшего саунда и отличного настроения. Никуда не переключайтесь, погнали!

0: Реклама на Радио Бунта.
1: Свет мой зеркальце, скажи, обстановку доложи.
2: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутренним зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верится.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.
3: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга» и я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте дред-аверсии, когда страх перед возможной потерей или булью перевешивает даже самую яркую надежду на выгоду. Вы стоите перед выбором – попробовать новое блюдо в ресторане или взять привычное. Новое может быть вкуснее, интереснее и запомнится надолго. Но вы выбираете старое. Почему? Потому что мысль «вдруг не понравится» сильнее, чем «а вдруг будет восторг». Один возможный минус гасит 10 потенциальных плюсов. Или вам предлагают сменить работу. Новая должность, больше зарплата, рост и интересные задачи. Но вы думаете, а вдруг не справлюсь, а вдруг коллектив не примет? И остаетесь на месте. Не потому, что не хотите расти. Просто страх неудачи кажется реальнее, чем радость успеха. Мозг здесь не трус, он защитник. Эволюция научила его. Лучше избежать одной опасности, чем получить 10 наград. Потому что в древности ошибка могла стоить жизни. Сегодня же мы применяем ту же логику к выбору фильма или сообщения в чате. И все равно чувствуем тревогу. Ну вот вам совет на день. Если ловите себя на мысли «лучше не рисковать», спросите, что хуже, возможная неудача или сожаление о том, чего я не попробовал. Иногда стоит дать себе разрешение на маленький риск, чтобы не жить в мире, а что было бы, если. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. А мы с вами теперь знаем, иногда настоящая смелость не в том, чтобы не бояться, а в том, чтобы выбрать надежду, даже когда страх шепчет громче.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верится.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.

Перешагнули мы этот рубеж в 2000 лет. Будущее уже здесь, друзья. На пляжах в Китае за безопасностью людей теперь следят роботы, представляете? Там запустили в работу умного дрона-спасателя с искусственным интеллектом. Он патрулирует побережье, за секунды вычисляет попавшего в беду человека, снайперски точно сбрасывает ему надувной жилет и подбадривает голосом из динамика, пока плывет лодка. Высокие технологии на страже безопасности. Я желаю каждому из нас иметь своего надежного спасателя от любого стресса и хандры. И знаете, друзья, парадокс нашего времени в том, мне кажется, что пока железные роботы учатся сопереживать и спасать, люди на Земле порой демонстрируют абсолютный холод. И когда в отношениях наступает шторм, самым страшным оказывается вовсе не глубина, а чужое ледяное молчание. Мальбек и Сюзанна далее. Радио

твоей снежной кожи тепла не хватает точно. Давай никому не скажем о том, как все в мире сложно. Я помню тебя другую, без трещин усталых глазах. И больше я не ревную,

0: лестница как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
2: Сыр – это прекрасно. Но как сохранить его свежим, чтобы он не покрылся плесенью? Запомните, главный враг твердого сыра – это избыточная влажность. Именно из-за лишней конденсации и влажной среды активно размножаются нежелательные бактерии, которые портят вкус и текстуру продукта. Чтобы продлить жизнь вашему сыру, никогда не храните его в герметичном полиэтиленовом пакете. Лучше используйте пергаментную бумагу или специальный контейнер с хорошей вентиляцией. Так сыр сможет дышать, а влага не будет задерживаться.
1: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

кто-то прыгает в такси и сжигает мосты. Ну, так проще всего, наверное. Ну, а мы переходим к другой истории. Тут мосты не горят, а наоборот. В долгой разлуке приходит понимание того, как же чувства сильны, и каждое слово дорого на самом деле. Невероятно теплая и добрая композиция о светлой вере в скорую встречу. Валерий Сюткин о пароходах.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Хищник. 19 лет на рынке. Мы знаем свое дело. Грузоподъемность до 6 тонн. Эксплуатация круглый год. В любых условиях. Нефтегаз. Геологоразведка. МЧС. Охота. Туризм. Снегоболотоходы «Хищник». Техника, которую выбирают профессионалы. Компания «Мегвест». 8-34-56-26-28-78. «Хищник». Свобода в любом направлении.
0: Телефон рекламной службы. 2-80-11.

Вот правильно говорят, оригиналы всегда остаются вне конкуренции. Как и лучшая музыка на волнах радио Пурга. Это были Бахти и Туркен с треком «Вылетая я». Время летит незаметно, когда мы на одной волне, друзья. Впереди у нас будет Григорий Лепс, Филатов и Кэрос, ну и, конечно же, свежий выпуск новостей. Ну а после я вернусь к вам с новой порцией 100% хитов. Ксения Волкова с вами, не переключайтесь.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Крыгина. Здравствуйте. Остановка оборудования Анадырской ТЭЦ может привести к перебоям с электричеством. Кратковременные отключения сегодня не исключены в окружной столице и поселке Угольной Копи. Об этом сообщили в Чукотэнерго. Ограничения связаны с остановкой основных установок станции. Перед остановкой на ТЭЦ завершили проверку первой градирни. Специалисты испытали сооружение в нескольких рабочих режимах и проверили его основные показатели. По данным компании, оборудование успешно прошло все испытания. В энергокомпании отметили, что возможные отключения будут кратковременными. Письмо из Кузбасса привело жителя Анюйска на скамью подсудимых. Следователи завершили дело о пересылке гашиша на Чукотку. По данным полиции, 32-летний мужчина вступил в сговор с жителем Кемеровской области. Он перевел сообщнику больше 20 тысяч рублей и сообщил адрес для доставки. Отправление преодолело несколько тысяч километров и приехало в регион. Сам обвиняемый забирать его не стал, а попросил об этом знакомую. Правоохранители выяснили, что девушка не подозревала о наркотиках внутри, поэтому претензий к ней не возникло. Во время проверки оперативники обнаружили в посылке 5,34 грамма гашиша. По закону это считается значительным размером. Мужчине предъявили обвинение в незаконной пересылке наркотиков по предварительному сговору. Материалы направили в суд. Обвиняемому может грозить до 15 лет лишения свободы. Землетрясение интенсивностью до 2 баллов произошло на Камчатке. Это второе ощущаемое сейсмособытие за сегодняшнее утро, сообщили в краевом МЧС. По данным камчатского филиала геофизической службы РАН, магнитуда сейсмособытия составила 4,5. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана в 90 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Жертвы разрушений нет, угроза цунами не объявлялась. Тем временем в Японии увеличилось число погибших во время землетрясения. Сейчас в списке 34 человека. Однако поиски продолжаются, и спасатели не исключают, что эта цифра может вырасти. Очаг землетрясения залегал на небольшой глубине, всего 16 километров. Он находился от города Кумамото в 20 километрах, поэтому мощность превзошла землетрясение 10-летней давности в этом же районе. Некоторые дома, которые устояли в 2016-м, теперь разрушены. Разбирать завалы, искать выживших и погибших спасателям помогают более 5000 военных, пехота, авиация и военно-морские силы. И в завершении выпуска. Медведь влез в дом и съел испеченные ко дню рождения булочки с корицей в американской Калифорнии. Вторжение животного запечатлела камера видеонаблюдения. Ролик, конечно же, опубликовали в соцсетях. В это время в доме спали 12 человек, которые собрались на торжество. Оказавшись внутри, медведь направился прямо на кухню и стал поедать приготовленные для гостей пирог и булочки с корицей. К счастью, никто из людей при этом не пострадал. И на этом пока все. О новостях второй половины дня вам расскажет моя коллега Елена Тамбова. До встречи в эфире.
0: Радио «Пурга».

0: Мне кажется, в пятницу все мы немного герои песни Виктории Дайнеко. Отсчитываем минуты в ожидании окончания рабочего дня. Предлагаю не терзать глазами стрелки часов. Есть рецепт намного лучше. Слушать проверенные временем хиты и интересные истории. По одних время течет намного быстрее. Все это ждет вас в этом часе. Меня зовут Ксения Волкова. Это радио «Пурга». Делайте звук погромче.
1: И олени пасутся под музыку. Радио «Пурга».

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы приходите к озеру утром, оно бирюзовое, как тропический коктейль. Возвращаетесь в обед и видите изумрудную гладь, а к вечеру вода становится серебристой, почти зеркальной. Озеро не подсвечено, оно живое и меняет цвет, как настроение. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про озера, которые меняют цвет каждые несколько часов, без красок и без фильтров, только по законам природы. Речь о реальных водоемах. От гор Канады до вулканических кратеров Индонезии, от альпинистских долин Италии до пустынь Чили, где вода переливается от синего к зеленому, от розового к стальному в течение одного дня. Причина – уникальный микс – минералы, микроорганизмы, свет и даже ветер. В Канаде, в национальном парке Банф, озеро Луиза кажется бирюзовым из-за ледяной муки – мельчайших частиц горной породы, которые ледники оставляют в воде. Но к полудню, когда солнце выше, вода темнеет до изумрудного. А если дует ветер, то появляются серебряные полосы, как следы от пальцев. А в Индонезии на острове Флорес есть озеро Килимуту с тремя кратерами, каждый своего цвета – красный, зеленый и черный. Цвета меняются не только от дня ко дню, но и в течение часа. Сероводород, железо и водоросли устраивают химическое шоу под открытым небом. И да, такие озера завораживают. Фотографы приезжают на рассвете и уезжают на закате. Ученые берут пробы каждые два часа, а местные жители говорят: «Если озеро розовое, то сегодня удача». А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы поверили, что вода может менять цвет сама? Или решили бы, что это игра света?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз? –

0: отпели оды безупречным парням вместе с Натали и продолжаем наш пятничный марафон. Ловите, друзья, забавные новости из Азии. В китайском городе Ланчжоу чиновники подошли к коммунальным проблемам творчески и открыли официальное ведомство по борьбе с грызунами, укомплектованное обычными бродячими кошками. Вот так-то. Пушистых официально трудоустроили, обеспечили жильем, едой и отправили ловить мышей на городских улицах. Настоящая спецоперация, где у каждого усатого сотрудника есть свой рабочий контракт. Впрочем, пока кошки играют в свои классические игры с мышками, в нашем плейлисте на радио Пурга закипают куда более сложные человеческие отношения. Переходим к изысканному, качающему и очень глубокому саунду. Потрясающий тандем Лолиты и Косты Лакосты, который мне очень нравится, со своим главным хитом, бьющим точно в цель. В разгар дня в нашем эфире «Нуар». Делайте погромче.
1: Живое радио Чукотки. Радио Пурга.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Если по утрам печально рассматриваешь в зеркале намечающуюся лысину, не впадай в панику. Сбривай все разом. Возможно, новый образ полностью изменит жизнь. Во-первых, давно доказано, что женщины находят лысых мужчин более брутальными и сексуальными. Во-вторых, даже мужчины считают своих лысых коллег более доминантными, а значит, тебя подсознательно начнут больше уважать и станут больше считаться с твоим мнением. Ко всем этим бонусам прибавь экономию на парикмахерских. Сколько тратил на ежемесячную стрижку, тоже подсчитай. Куда приятнее будет вложить эти деньги в хобби, ну и, наконец, экономия времени. Если утром тебе не нужно мыть волосы, а потом еще сушить их, можно поспать на полчаса подольше. А если что, найдется альтернатива. Вместо прически займись бородой. Ее можно модифицировать до бесконечности, да и ее отращивание уже само по себе для многих увлекательный процесс.
0: Территория мужчин.
1: В наш век высоких технологий все решает скорость, и инженеры проводят немало часов в погоне за новыми показателями. К примеру, сотрудники компании Speedo и ученые Ноттингемского университета соединили компьютерные технологии и большой спорт. Они разработали компьютерную модель плавательного костюма, который позволит покорителям водной глади, как орехи, щелкать мировые рекорды. Фишка костюма в спецформе, позволяющей воде плавно огибать пловца, и наноматериалах, снижающих трение почти до нуля. Тем временем в лабораториях печатного гиганта компании Xerox разработали принципиально новый вид принтеров. Бесконтактный аппарат, позволяющий делать до 500 качественных цветных копий в минуту. Возможным это стало благодаря отказу от традиционных роликовых нагревательных элементов в пользу впечатывающих тонер в поверхность импульсных ксеноновых ламп. Печатать, кстати, с помощью них можно не только на бумаге, а вообще на чем угодно.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Послушали отличный трек от Мэри Гу, освежили в памяти знакомый мотив, и наш музыкальный марафон продолжается. Поздравляю всех, друзья, с уходом июля. Пятница, тем не менее, на календаре, рабочая неделя на финише, а это значит впереди только заслуженный отдых. Резко меняем музыкальный формат и переходим к качественному мужскому року. На очереди проверенный временем сингл с мощным вокалом и отличным гитарным саундом. Встречайте харизматичный Джанго и его 100% хит «До тебя» прямо сейчас, буквально через несколько секунд на радио «Пруга».
1: И золото добывается веселее.

0: «Не учи ученого».
1: Императорская уборная раскрыла секрет прочности римского бетона. Ученые из международной команды под руководством специалистов Калифорнийского университета в Беркли и Пекинского технологического университета изучили бетон из древней уборной на вилле императора Адриана в Тиволи. Образец, пролежавший почти 2000 лет, подсказал еще одну причину удивительной стойкости римских сооружений. Долгое время главным секретом считали пуцалановую реакцию – химическое взаимодействие вулканического пепла, извести и воды. Она создает прочные связующие вещества. Новая работа не отменяет эту идею, а дополняет ее. Бетон продолжал меняться и укрепляться спустя века после строительства. Фрагмент взяли из бетонного резервуара для стоков под сиденьями древней уборной. Исследователи просветили его рентгеновскими лучами, рассмотрели под электронным микроскопом и изучили минеральный состав. Так они восстановили внутреннюю карту материала – поры, трещины, частицы вулканической породы и наросшие вокруг них кристаллы. Главным связующим минералом оказался кальцит – форма карбоната кальция. Он возникал во время карбонизации – медленной реакции извести с влагой и углекислым газом из воздуха. Кристаллы постепенно разрастались, заполняли мелкие пустоты и трещины, а бетон становился плотнее. Вода и разрушающие вещества получали меньше путей внутрь материала. Вулканические камни тоже были необычным наполнителем. На их границах известь вступала в реакцию с минералами и образовывала дополнительное цементоподобное связующее – минеральный клей между частицами. Эти участки укрепляли сцепление внутри бетона. Открытие показывает, что римский бетон был не застывшим навсегда блоком. Его минеральная структура медленно перестраивалась под действием окружающей среды и могла частично запечатывать повреждения. Иными словами, время не только разрушало материал, но и в некоторых зонах помогало ему уплотняться. Однако это не готовый рецепт для современной стройплощадки. Карбонизация в древнем образце шла столетиями, а нынешние конструкции устроены иначе. Исследование объясняет долговечность конкретного материала, но не доказывает, что любая римская смесь была лучше современного бетона. Механизм роста кальцита может подсказать, как создавать более долговечные и экологичные материалы. Ученые рассчитывают, что понимание древней химии поможет уменьшить долю клинкера, обожженной основы цемента, и научить бетон лучше закрывать мелкие трещины. Неожиданно полезным учебником для инженеров 21 века оказалась императорская уборная.
0: «Не учи ученого».

Амалон – один из самых труднодоступных населенных пунктов Чукотки. Возле села находится 2-километровый мамонтов обрыв, откуда ежегодно вытаскивают останки мамонтов, шерстистых носорогов и других доисторических животных. В Амалоне радио Пурга вещает на частоте 101,6 FM.

0: Это был золотой голос Чукотки, великолепная Вероника Ушолик с треком «Горгоча». Ну что ж, друзья, наш эфирный час плавно близится к финалу. 14.55 вижу я на часах, так что переключаем скорость на максимум и держим курс только вперед. Ну а там вас ждут свежие треки, отличные новости. Ну а пока стрелки часов движутся к круглому числу, ловите еще пару классных треков, будет «Джаз Доре» на группе «Серебро». С вами Ксения Волкова.
1: Радио «Пурга».

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Обновленный актовый зал будет ждать анадырских учеников. В средней школе номер один идет подготовка к началу учебного года. Последний раз капитальный ремонт проходил в 2007 году. Как рассказала директор образовательного учреждения Ольга Бойцова, планируются косметические ремонты кабинетов и большой ремонт актового зала.
2: Мы в этом году планируем косметические ремонты некоторых кабинетов и, конечно, большой ремонт запланирован в актовом зале. Нам на это выделено более 15 миллионов рублей. Проведены демонтажные работы, материалы закуплены. Наш подрядчик уже готов к монтажным работам. Мы ждем прекрасный актовый зал для наших детей. Планируется у нас пол из кварцвинила. Это будет очень хорошее и качественное покрытие. У нас будет одежда для сцены, свет новый, красивые стены в оливково-бежевых тонах. Будет новая сцена. То есть планируются такие достаточно масштабные работы по актовому залу.
1: Кроме того, кабинеты в школах округа уже оснащаются новым современным оборудованием. Эта программа рассчитана на 3 года. А в преддверии нового учебного года на модернизацию образовательных учреждений региона выделят около 137 миллионов рублей. Ремонты осуществляются за счет средств регионального бюджета. А самый крупный проект – кровля школы в угольных копиях – проходит по федеральной программе. Чукотка продолжит привлекать специалистов для работы в органах правопорядка. Владислав Кузнецов встретился с генерал-майором полиции Павлом Важевым, заместителем начальника Главного управления оперативного реагирования МВД России. Стороны обсудили, как обеспечить порядок в условиях Крайнего Севера. Основными темами встречи стали защита транспортной инфраструктуры и других важных объектов, работа участковых и привлечение сотрудников. Как подчеркнул глава региона, в округе строят крупные предприятия и выполняют государственные программы, поэтому вопросы безопасности требуют особого внимания. Региональные власти помогают управлению МВД обеспечивать полицейских жильем. Для сотрудников, которые особенно нужны округу, также действуют дополнительные ежемесячные выплаты. Их получают в том числе участковые. С 1 января эту меру поддержки расширили. Правительство Чукотки и полиция продолжат совместную работу по охране общественного порядка. Правила перевозок в поездах изменятся в России с 1 сентября. Как пишет РИА Новости, согласно приказу Минтранса, пассажир должен указать номер телефона или адрес электронной почты при покупке билета на поезд дальнего следования для получения уведомлений об изменениях в расписании. Кроме того, перевозчики будут ограничивать продажу специализированных мест в свободном доступе, чтобы их в первую очередь могли приобрести пассажиры, которые используют кресло-коляски. Требования о возврате билетов с указанием мест на пригородные поезда только в кассе отменят. И в завершении выпуска. Нишевый может претендовать на звание «Слово года». Об этом сообщила эксперт Минпросвещения Наталья Козловская. Как пишет ТАСС, по данным медиабанка «Интегрум», в 2019 году зафиксирован всплеск частоты употребления слова – около 31 тысячи случаев, а в 2025 году уже более 60 тысяч. В этом году рост продолжился. Слово «нишевый» продолжает обозначать то, что рассчитано на узкий круг потребителей – нишевый журнал, проект, продукт, парфюм, но получает и новые оттенки смысла – что-то нестандартное, редкое, нишевое развлечение, нишевый навык. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.
0: Пусть всегда будет солнце. Радио «Пурга».

Новый час на радио «Пруга» официально открыт. Мы только что сверили часы со свежим выпуском новостей и продолжаем наш музыкальный марафон. Впереди целых 60 минут отличного настроения и самых разных треков, которые согреют вас в эту пятницу. Ну что ж, друзья, меня зовут Ксения Волкова. Устраивайтесь поудобнее и пускай этот час пролетит для вас на одном дыхании. Впереди нас ждет винтаж, Сэм Фельд будет. А дальше будет интересная программа про здоровье. Так что не переключайтесь, оставайтесь с нами.

0: Минутка здоровья.
1: Бактерии помогли создать вакцину для эффективной терапии рака. Иммунотерапия уже изменила подход к лечению многих видов рака, однако она помогает далеко не всем пациентам. Ученые из университета Кобе предложили новый способ усилить естественную защиту организма – использовать генетически модифицированные пробиотические бактерии для доставки опухолевых антигенов в кишечник. Основой новой платформы стала бактерия Bifidobacterium longum, которая широко используется в пробиотических продуктах и давно известна своим взаимодействием с иммунной системой кишечника. Японские исследователи генетически модифицировали микроорганизм так, чтобы он вырабатывал большое количество белка WT1 – опухолеассоциированного антигена, который встречается при различных видах рака. Получившаяся пероральная вакцина получила название B440. В отличие от инъекционных вакцин, она доставляет антиген непосредственно в лимфоидную ткань кишечника, один из важнейших центров формирования иммунного ответа. По словам ученых, такой подход может стать безопасным дополнением к уже существующей иммунотерапии. Разработку протестировали в клиническом исследовании 1 фазы с участием 12 пациентов с метастатическим уротелиальным раком, у которых были исчерпаны стандартные варианты лечения. Серьезных побочных эффектов исследователи не обнаружили. Только у 3 пациентов временно повысился уровень интерлейкина-6 воспалительного белка. Однако все случаи были легкими и не потребовали дополнительного лечения. После курса терапии специфический иммунный ответ против белка WT1 был зарегистрирован у половины пациентов. Примечательно, что все они еще до начала лечения обладали слабым иммунным ответом против этого антигена. После применения B440 именно эта группа дольше оставалась без прогрессирования заболевания. Авторы исследования предполагают, что новая вакцина не запускает иммунитет с нуля, а усиливает уже существующий противоопухолевый ответ организма. После завершения основного исследования 7 пациентам вновь назначили препарат – ингибитор иммунных контрольных точек. У 3 из них опухоли уменьшились. Все эти пациенты ранее продемонстрировали усиление иммунного ответа после приема B440. Авторы подчеркивают, что исследование было небольшим и не предусматривало оценку эффективности лечения, поэтому говорить о прямой связи пока рано. Тем не менее, результаты указывают, что вакцина может стать перспективным компонентом комбинированной терапии.
0: Минутка здоровья.

Это была Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы» о том, как тяжело порой оборвать связь и перестать бежать на звонок любимого человека. Но пока герои этой песни разбираются со своими чувствами, один американский стример доказал, что для большой благородной цели вообще нет никаких преград. Парень прошел пешком рекордные 4800 километров от Филадельфии до Калифорнии, чтобы собрать деньги на образование для детей из бедных семей. Представляете, друзья, он несколько месяцев ежедневно шагал по континенту ради чужого будущего. Вот это я понимаю, парень устроил себе самый экстремальный и полезный марафон в жизни. После такой грандиозной прогулки ему точно понадобится пара недель хорошего отдыха. Ну а нам с вами так далеко бегать не нужно. Переходим к легкому, позитивному и по-настоящему расслабляющему треку. Встречайте харизматичный Владимир Пресняков, который готов запустить в наши динамики 100% рецепт идеального отдыха. Прямо сейчас слушаем.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день, наши дорогие путешественники. Сегодня наш маршрут ведет в город-легенду, город-герой, чье имя знает каждый – Волгоград.
0: Начинаем исследовать.
1: Это место пропитано историей, и поездка сюда – это важный и трогательный разговор с прошлым, который особенно ценен для семей с детьми школьного возраста. Сердце Волгограда – Мамаев курган и монумент «Родина-мать». Подняться сюда всем вместе значит не просто увидеть грандиозную статую, а всем сердцем почувствовать величие подвига. А в музее-панораме «Сталинградская битва» история оживает, становясь зримой и осязаемой.
0: Время семейных эмоций.
1: Но Волгоград – это не только урок истории, это и радость открытий. После глубоких впечатлений отправляйтесь всей семьей кататься на Приволжской детской железной дороге. А в парке «Альпак» вас ждут пушистые дружелюбные животные, которые приведут в восторг и детей, и взрослых. И не пропустите один из лучших в стране – Волгоградский планетарий. Путешествие к звездам станет волшебной паузой вашей поездки. Важный совет родителям. Для малышей дошкольного возраста масштаб трагических событий может быть сложен для понимания. Лучше сосредоточиться на более светлых и игривых локациях. Их здесь предостаточно.
0: Посмотрим, куда заведет.
1: А добраться просто. Из Москвы всего 2 часа лета, и вы на месте. Это путешествие, которое действительно объединяет поколения, давая и знания о героизме предков, и радость от совместного отдыха. Так что открывайте для детей историю, которая написана на этой земле, и создавайте свои собственные счастливые семейные истории. Помните, самые важные дороги – те, что мы проходим вместе.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

Это был стильный латиноамериканский карнавал в прямом эфире от группы Бандерас и их хит «Адиос». Это идеальный способ красиво попрощаться со всеми рабочими проблемами, дедлайнами и скукой. «Адиос, рутина». Но раз уж мы помахали ручкой всем заботам, пришло время включить летнее настроение на абсолютный максимум. Переходим от горячих кубинских мотивов к песне, которая для каждого из нас является официальным синонимом солнца, беззаботности и каникул. Ловите стопроцентный музыкальный антидепрессант, способный мгновенно перенести вас на берег моря. С вами Ксения Волкова, и прямо сейчас наши динамики будут взрывать любимые «Иванушки International». Встречаем!

0: Мошенники открыли охоту на ваши персональные данные, реквизиты банковских карт и коды доступа к ним.
1: Код авторизации продиктуйте мне.
0: Вы можете смело передать информацию и расстаться со своими сбережениями. От мошенников вас спасет только молчание. Молчание – золото.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Это был качающий очень душевный сингл «Одинок.нет» от Мота, который поставил красивую точку в моем сегодняшнем эфире. Друзья, эти 4 часа пролетели незаметно. Спасибо, что провели это время в моей компании на радио «Пурга». Оставляйте все рабочие заботы в прошлом, отдыхайте, обнимайте близких и помните, что вы не одиноки. Ну а я, Ксения Волкова, передаю эстафету своему коллеге. Буквально через несколько минут у микрофона появится Борис Медведев с вагоном отличного настроения. Но сначала будет сверка часов, а затем свежие новости. До встречи в следующем. До встречи завтра, друзья. Отличных вам выходных.
1: Радио Пурга. И рыба сама идет.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Крупный лесной пожар локализовали на Чукотке. Как сообщили в Департаменте природных ресурсов, в Билибинском районе удалось остановить распространение огня на площади более 26 тысяч гектаров. Возграни находится в 149 километрах от Кипервейма. По предварительным данным, причиной стала гроза. На месте работают 52 человека, в том числе 39 парашютистов-десантников. Они используют 7 мотопомп, 6 бензопил и 5 зажигательных аппаратов. Еще один пожар в 3 километрах от поселка полностью потушен. Огонь там прошел почти 2500 гектаров. Предположительно, возгорание произошло по вине местных жителей. Угрозы населенным пунктам, линиям электропередачи и другим важным объектам сейчас нет. Новых очагов в лесах 30 июля спутники не обнаружили. Пожарная опасность в округе остается низкой. Напомню, в Билибинском районе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, который ввели 20 июля. Сборную России по хоккею не допустили до чемпионата мира в следующем году. В ноябре отдельно рассмотрят право россиянок на участие в женских соревнованиях. Об этом сообщили в Международной федерации хоккея накануне. Пресс-службе организации уточнили, что сборную России не допустят до взрослого и молодежного чемпионатов мира для спортсменов до 20 лет, а также до юниорских чемпионатов до 18 лет среди мужчин и женщин. Кроме того, совет запретил участвовать в состязаниях командам Беларуси. Число погибших в результате обрушения угольной шахты на юго-западе Пакистана достигло 34. Как пишет РИА Новости, авария на объекте провинции Белуджистан произошла сегодня. По словам владельца шахты, причиной инцидента мог стать взрыв метана. В момент происшествия под землей находились 42 рабочих. После обрушения подземных конструкций горняки оказались заблокированы. Операция по спасению шахтеров продолжается. И в завершении выпуска. В России разработали хлеб для похудения. Как пишет ТАСС, он способен скорректировать нарушение углеводного и жирового обмена у людей с метаболическим синдромом. Сочетание компонентов, которые входят в состав хлеба, позволяет увеличить содержание белка и пищевых волокон по сравнению с традиционной выпечкой. Среди ингредиентов мука из непропаренной зеленой гречки, овсяные отруби с глюканами, концентрат подсолнечного белка, пшеничная клейковина. Исследователи подчеркивают, что новый продукт не является самостоятельным средством для похудения. Его предполагается использовать в составе комплексной программы. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.
0: И олени пасутся под музыку.

Ну а мы запомним песню про добрые глаза от Ани Лорак и Игоря Крутого с «Такси». Да, то самое такси, что может подвести не только людей, но и идею к людям. Ведь это бывает так необходимо. Так что пожелаем всем рано или поздно, если что-то потребуется, пускай вам привезет такси что-то, что нужно в данную минуту. Человека, идею, мысль или, возможно, силы, кто его знает, в какой ситуации мы окажемся завтра. Ну, а я надеюсь, хороший день. С вами все так же Радио Пурга. Мы тут вам говорим привет, поздравляем с наличием пятницы. Прямо сейчас ее можно использовать на всю. Ну и надеяться, что она принесет только хорошее. А мы не надеемся, мы это знаем. Казаки делают хиты, ребята, с нашего двора. Прямо сейчас.

0: местная.
1: Как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь».
4: 1928 год. В павильоне киностудии «Метро Голден Мейер» идут съемки.
5: Итак, дорогая, вы будете на всех заставках наших фильмов. Да, да. Вам надо просто обольстительно улыбнуться в камеру и поманить зрителя вот так вот пальчиком.
6: Хорошо, хорошо. Я всю ночь репетировала, даже пальчик заболел.
7: Господин режиссер, у нас тут проблема. В соседнем павильоне сбежал лев. У них там съемки сериала «Не родись, Маугли».
5: А нам какое дело? Снимайте быстрее, у меня сроки. Мотор!
6: Ой, нет, я боюсь, а вдруг лев проникнет сюда?
5: Какой к чертям лев? Ты что, это большое кино? Снимаем!
8: Вот так, 31 июля 1928 года впервые на заставке киностудии «Метро Голдвин Майер» появился рычащий лев.
2: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь».

0: ракета и опасность. Ведь она поджидает везде, ну, есть практически в любом деле, даже в ходьбе. Есть опасность, что ты подвернешь ногу, споткнешься. В общем, все, что мы не хотим и точно не пожелаем видеть и испытать любому человеку. Но в то же время об этом надо знать и делать так, чтобы этого не случилось. Ну, как минимум, смотреть под ноги. Ну, а прямо сейчас есть опасность забыть любимые книжки. Почему так резко? Ну, потому что день вспоминания любимых книжек говорит сам за себя. Они есть, их читали, их помнят и, конечно, любят. А вот и забыть их тоже можно. Но, надеюсь, этого не случилось. А если вдруг произошло, то давайте вспоминать, что такого вы прочитали, что запомнили, может, даже на всю жизнь. Ну, а то, что мы забыли, это вообще не страшно. Ведь всегда можно вспомнить. Ну, а мы вспомнили, что у нас дальше немного про еду, ведь сели поели, и эти лайфхаки тоже будут говорить сами за себя.
1: Семья, прошу к столу.
2: Мам, да сейчас доиграю.
3: Ну, мам, я не хочу суп.
4: Милая, давай через полчасика.
1: Так, сели, поели.
5: Привет, друзья, с вами Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». Здесь рецепты и полезные советы для тех, кто любит готовить. 18 лет. Столько женщина рискует провести на кухне, если бытовую рутину никак не упрощать. Поэтому делюсь с вами полезными лайфхаками, которые облегчат вашу жизнь и готовку. Чтобы не плакать, когда режете лук, снимайте шелуху под струей воды или опустите его в кипящую воду на 2-3 минуты. Чтобы исправить пересоленный суп, насыпьте в марлю рис, опустите сверток в кастрюлю с супом и проварите в течение 20 минут. За это время крупа впитает лишнюю соль. Чтобы избавиться от неприятного запаха у разделочной доски, используйте раствор 1 столовой ложки лимонного сока и 2 столовых ложек соды. Нанесите смесь и смойте через 15 минут. Храните домашнее печенье в контейнере с долькой яблока, так оно дольше останется мягким. Пищевая пленка будет меньше прилипать к рукам, если хранить ее в холодильнике. И если вам нужно убрать с посуды засохшие или пригоревшие кусочки еды, а под рукой нет металлической губки, просто скатайте из пищевой фольги шарик и воспользуйтесь им. Запоминайте, пробуйте, пользуйтесь и до новых встреч в эфире.
1: Сели, поели.
6: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
7: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
6: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

больше семья, больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Опыт первого кочевого детсада распространят по Чукотке. Первую мобильную группу открыли в Яранге одной из бригад села Амгуэма. Как сообщили в правительстве региона, проект позволяет родителям не отправлять детей в интернаты или к родственникам ради подготовки к школе. В учебном уголке есть книги, развивающие пособия, краски, карандаши и наборы для игр. Занятия проходят на русском и чукотском языках. Ребят также знакомят с культурой и обычаями их народа. Воспитателем стала многодетная мама, которая живет в бригаде. После обучения ее приняли на работу в местный центр образования на полставки. Связь на стойбище работает с перебоями, поэтому для уроков готовят автономную программу. Курс установят на планшеты и пользоваться им можно будет без интернета. Опытом Гоэмы признали успешным. Такие группы собираются создать в Кончелане, Ламутском и Билибинском районе. Омбудсмен Чукотки может получить право законодательной инициативы. Глава региона поддержал предложение наделить Ирину Сенаторову дополнительными полномочиями. Как сообщил Владислав Кузнецов на своем канале в МАКС, предложение предусматривает право внесения законопроектов в окружную думу. Это позволит напрямую предлагать законы для защиты детей и взрослых. В ходе встречи с губернатором омбудсмен отметила положительную динамику. Число обращений граждан за год уменьшилось на 34% и составило 189. Большинство заявлений теперь связано с личными проблемами жителей. Особое внимание уделяют участникам специальной военной операции и их семьям. Для них ввели компенсацию расходов на детские путевки, оплату жилья и коммунальных услуг, а также бесплатное горячее питание для школьников и студентов. С этого года уполномоченному по правам человека будут сообщать обо всех делах, об ограничении или лишении родительских прав. Это поможет раньше подключаться к решению проблем и по возможности сохранять ребенка в родной семье. Бизнесу в приграничных регионах выделят дополнительную поддержку. Речь идет о предприятиях, которые продолжают обеспечивать жителей необходимыми товарами и услугами. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, правительство направит более 1,5 миллиарда рублей предпринимателям в Белгородской, Брянской и Курской областях. Деньги пойдут на частичную компенсацию расходов по оплате работникам вынужденного простоя. Премьер призвал Минтруд как можно быстрее довести ресурсы до регионов, чтобы предприятия своевременно получили финансирование. В российских аэропортах появятся места для выгула собак-проводников. Такая норма предусмотрена новыми правилами обслуживания маломобильных пассажиров. Документ вступит в силу с 1 сентября. Кроме того, с 1 марта следующего года авиакомпании, которые показывают фильмы на борту, обязаны обеспечить часть кинолент субтитрами для инвалидов по слуху и тифлокомментариями для инвалидов по зрению на русском языке. Также документ закрепляет бесплатное сопровождение в аэропорту, помощь с регистрацией, багажом и прохождением досмотра, предоставление кресла-коляски. И в завершении выпуска: в Италии прошел традиционный турнир по метанию сыра. Участники соревновались сразу в двух дисциплинах – на точность и дальность броска. Как передает Мир-24, конкурсанты должны были провести 35-килограммовый сырный круг по полосе препятствий, подгоняя его деревянными лопатками. Трасса была выстроена на холме, и проход по ней требовал ловкости и умения быстро бегать. Победитель получил в награду большой круг вкусного сыра. На этом пока все. До встречи в эфире в 19 часов.

0: Ну а прощать или не прощать, каждый будет думать сам. Полин Гагарина и все, что может произойти навек, пускай происходит. Но только если там есть галочка по поводу того, что это вещь хорошая. Ну, да, многие ресурсы хочется навек и даже больше. Кто его знает, что сейчас придет на ум. Лично мне хорошее настроение, чтобы его вообще не пришлось подтягивать. Оно не заканчивалось, ну а вместе с ним куча всего другого. Ведь одно липнет к другому. И я надеюсь, это будут только те вещи, от которых не хочется отказываться. Ну а прямо сейчас Infinity и Project, где ты по своим с мистером Новый Тол, а после Гвен Стефани.
1: Радио Пурга. Радио Пурга. Музыка со скоростью 30 метров в секунду.

0: Реклама на Радио Бурда. У каждого владельца бизнеса рано или поздно возникает вопрос: куда двигаться дальше, как масштабировать дело и найти новые каналы сбыта? Если вы хотите расширить географию бизнеса, у Центра поддержки экспорта есть рабочие механизмы выхода на зарубежные рынки. С его помощью ваша компания может получить статус международной организации и увеличить объемы продаж. Выход на зарубежные рынки – это серьезная точка роста для малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий комплекс услуг с механизмами государственной поддержки. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800. Или приходите по адресу: город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
2: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
1: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
3: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Джейсон Дерула Дида. Уэлла Сак на волнах радио Пурга. Кто же еще мог петь так приятно и очень энергично? Наверное, настолько, что даже захотелось потанцевать прямо сейчас. Ну, а если вдруг не захотелось, но вы желаете, чтобы желание появилось, да, звучит странно, то есть решение. Ведь сегодня пятница, 31 июля, друзья, после 10 часов у нас, как всегда, что-то особенное. А именно танцы на пруге, там уж точно найдете и вдохновение, и даже время. Ну а его будет довольно много. Потанцуем вместе. Ну а прямо сейчас немного учебы. Ведь не учи ученого, научит нас новому.
1: Не учи ученого.
2: Императорская уборная раскрыла секрет прочности римского бетона. Ученые из международной команды под руководством специалистов Калифорнийского университета в Беркли и Пекинского технологического университета изучили бетон из древней уборной на вилле императора Адриана в Тиволи. Образец, пролежавший почти 2000 лет, подсказал еще одну причину удивительной стойкости римских сооружений. Долгое время главным секретом считали пуцалановую реакцию – химическое взаимодействие вулканического пепла, извести и воды. Она создает прочные связующие вещества. Новая работа не отменяет эту идею, а дополняет ее. Бетон продолжал меняться и укрепляться спустя века после строительства. Фрагмент взяли из бетонного резервуара для стоков под сиденьями древней уборной. Исследователи просветили его рентгеновскими лучами, рассмотрели под электронным микроскопом и изучили минеральный состав. Так они восстановили внутреннюю карту материала – поры, трещины, частицы вулканической породы и наросшие вокруг них кристаллы. Главным связующим минералом оказался кальцит – форма карбоната кальция. Он возникал во время карбонизации – медленной реакции извести с влагой и углекислым газом из воздуха. Кристаллы постепенно разрастались, заполняли мелкие пустоты и трещины, а бетон становился плотнее. Вода и разрушающие вещества получали меньше путей внутрь материала. Вулканические камни тоже были необычным наполнителем. На их границах известь вступала в реакцию с минералами и образовывала дополнительное цементоподобное связующее – минеральный клей между частицами. Эти участки укрепляли сцепление внутри бетона. Открытие показывает, что римский бетон был не застывшим навсегда блоком. Его минеральная структура медленно перестраивалась под действием окружающей среды и могла частично запечатывать повреждения. Иными словами, время не только разрушало материал, но и в некоторых зонах помогало ему уплотняться. Однако это не готовый рецепт для современной стройплощадки. Карбонизация в древнем образце шла столетиями, а нынешние конструкции устроены иначе. Исследование объясняет долговечность конкретного материала, но не доказывает, что любая римская смесь была лучше современного бетона. Механизм роста кальцита может подсказать, как создавать более долговечные и экологичные материалы. Ученые рассчитывают, что

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

очень чувственная «Hold Me Again» от Эвейна на волнах радио «Бурган». И здесь же мы встретим уже что-то более яркое. Это Нэнси Сидро, «Встречная полоса» после Васильки в Кейтау, Америка. Ну а вместе с тем напомню, что вечер, вот он близко, уже можно пожать ему руку, сказать привет и даже подумать, чем мы там займемся. Да, хотя можно стартовать уже прямо сейчас.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттек. Палем дельхит, который повел, ты гамен нам гасаус, а умни на пенелькут. Майгану так анья тирганум кануте кинаген висеусин чукот, как минкре нам гасаурка департамента и понотаван ретирга кина Билибинский район, как енен висеусин нотак анья тирган мейнес анклик кин нам мсген тысяч гектар тем. Анкан натва кан мсен клик кин нирэклик кин кон асхин кин километр тэ капарвам гупым. Ретен мас аво нальсихина елькеву енутен юне усинам. Анкан нинен пинку хинет нирэклик кин мнит кин нира хинен пинку усатам. Анкан амакма ка нирэклик кинам. Рин атвэ па пинку кин кэсэтэс ата натилиу хинатам. Нияхина тамас вангвас ат яананга тинен пинку кинан камасым не косам. Но так анья тиргана мрока километр те войвонам нам гапым. Анкан ген пинку сина янжина гата сен нирах тысяч гасвептма гектар те. Анкан ген юне усин наматвас ам. Эвр асоуте спутника погите ка сун луте натуркинет. Но так анья тиргата Билибинский район, ака Панина, Гагарите, но так анья тиргата омкрыганаргнената. Япан ма оборудование твенкина акальпен ркуракин гайманин катерею пинкуркина гамгосина тиур венгакин камвышкакэм. Компания и по Чукотэнерго и нанам гасауркатэм. Акальпен ркурака нипаткина тиата ангаплет койотэн кама япан ма катерею пинкуркин. Нарок вывыном на матагасиран гасинат ермельтесинет пансиномакау камеусиртен мысана пансиномакау мам гакасит юсинат на матваса ам. Анадырский муниципальный округа кина Минкре нанам гасауркан Владислав Кузнецов. Раранганга тамин отамин рана варуэнкин пусуси кинан камватарка кина. Ветэксинат ярат вывынамным кинаванге тамин нгава. Нира хасверат геннисинат канчилана кинк амыннэнс анварэнга кэм. Сверата наранат ветсауркна тангангат кома. Венгака аваном юсетко янангата нантуретво кинате Минкре нанам гасаурка тапансингсет информагентства Чукотка. Наранрмэнгната петатс это пасхунтакамсус это гасмим сиисетко кинатан кама нарентуретво гнате самкисхете. Амкан асуанат тисеу кинат нирэклик кинте мингсетан камния кинат тасенэнгэте. Асхита нисите ухинете мемсетсаян вакамсус атем. Пасетко юшкалте миусити миусирун оком юрсет наматвара кинатем. Мани трешкарген макеш анмасян клеккин рок клеккин мангиткин нанмасингена миллионтем. Анканай бутапсеткуркан атау вальскатветау нетем.

так что не болеем, друзья. Баста и Зиверт уже сказали, почему и зачем нельзя болеть, и даже фразы «не болей» сказали достаточно раз. Ну а мы попробуем все-таки это воплотить в жизнь, и дальше полетим уже узнавать совсем другие вещи, ведь Юта Хмелисова, Трия Герви, Free Like the Ocean расскажут целые истории. Ну а мозг шалит, который будет позже, тоже поведает несколько интересных вещей, которые, быть может, происходят прямо сейчас, в эту секунду.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.
3: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга» и я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте дред-аверсии, когда страх перед возможной потерей или булью перевешивает даже самую яркую надежду на выгоду. Вы стоите перед выбором – попробовать новое блюдо в ресторане или взять привычное. Новое может быть вкуснее, интереснее и запомнится надолго. Но вы выбираете старое. Почему? Потому что мысль «вдруг не понравится» сильнее, чем «а вдруг будет восторг». Один возможный минус гасит 10 потенциальных плюсов. Или вам предлагают сменить работу. Новая должность, больше зарплата, рост и интересные задачи. Но вы думаете, а вдруг не справлюсь, а вдруг коллектив не примет? И остаетесь на месте. Не потому что не хотите расти. Просто страх неудачи кажется реальнее, чем радость успеха. Мозг здесь не трус, он защитник. Эволюция научила его. Лучше избежать одной опасности, чем получить 10 наград. Потому что в древности ошибка могла стоить жизни. Сегодня же мы применяем ту же логику к выбору фильма или сообщения в чате. И все равно чувствуем тревогу. Ну вот вам совет на день. Если ловите себя на мысли «лучше не рисковать», спросите, что хуже, возможная неудача или сожаление о том, чего я не попробовал. Иногда стоит дать себе разрешение на маленький риск, чтобы не жить в мире, а что было бы, если. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. А мы с вами теперь знаем, иногда настоящая смелость не в том, чтобы не бояться, а в том, чтобы выбрать надежду, даже когда страх шепчет громче.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.

0: Ну а кто же сможет присниться в этот день? Кто его знает? Надеюсь, только хорошее. Ведь Женя Трофимов и Комната культуры о плохом почти не поют. Ну а мы поговорим о хорошем. Ведь сегодня не только день любимых книжек, которые можно вспомнить, но и день молодильных яблок. Если бы такие были, ну, по крайней мере, если вкусные яблоки, то уж точно молодят ваше настроение. Потому только крутых и вкусных яблок вам, друзья.
1: И олени пасутся под музыку.
2: Радио Бурга.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Хочешь отрастить длинные волосы? Научись правильно ухаживать за короткими. И это не пустые слова. Вы не добьетесь роскошных волн за плечами, если волосы будут сечься, выпадать и истончаться. Ваша первостепенная задача – научиться их правильно мыть. У каждого из нас свой гормональный фон, который регулирует работу сальных желез. Кому-то достаточно мыть голову раз в 4 дня, у других волосы уже на второй день выглядят несвежими. В попытках растворить кожное сало многие из нас моют голову горячей водой. Но это как раз большая ошибка. Если вы не пользуетесь укладочными средствами с силиконом, то температуры в 40 градусов будет вполне достаточно. К тому же намыливайте только корни. Основную длину волос можно промывать стекающей пеной. Ну а что касается шампуня, ищите средство, в котором нет агрессивных моющих веществ, вроде содиум-лаурил-сульфата. Он может вызывать зуд, перхоть и даже выпадение волос. Более мягкая моющая основа – содиум-коко-сульфат. Этот сульфат разрешен европейскими сертификатами натуральной и органической косметики. Занятными выводами поделились немецкие психологи. Они утверждают, что голодные мужчины предпочитают пышных женщин. Группа ученых в течение месяца пыталась определить мужские сексуально-гастрономические привязанности. Оказалось, что оголодавшие представители сильного пола подсознательно видят в упитанных дамочках идеальных продолжательниц рода. Но даже легкий завтрак в корне меняет картину. Мужчины моментально переключают свое внимание на стройных красавиц. Девушки, спросите-ка на досуге своих избранников, так ли это на самом деле? Может быть, это исследование и яйца выеденного не стоит.
0: Территория женщин.

Первое собственное вещание радио на Чукотке началось 22 декабря 1935 года. Однако еще в 1934 году в селе Островное была оборудована единственная радиостанция, принимавшая сигнал из Москвы. Ну а с 2001 года в Островном можно слушать радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Студенты прошли практику в компании «Билибино Сервис». Учащиеся Чукотского полярного техникума из Эквикинота завершили месячную стажировку у оператора логистического комплекса Баймского проекта. Под руководством наставников они диагностировали неисправности, ремонтировали ходовую часть и двигатели, обслуживали карьерную технику. Инженер-механик Андрей Крылов отметил серьезный настрой ребят и их готовность к сложным задачам. Студенты подчеркнули, что работа на современном оборудовании расширила их профессиональный кругозор. Для них также организовали экскурсии в Краеведческий музей и на Билибинскую атомную электростанцию. Практика – часть системной кадровой работы Баймской с учебными заведениями округа. Гендиректор Георгий Фотин добавил, что компания нацелена давать молодым жителям Чукотки реальный опыт и перспективы трудоустройства на родине. Ледокол «Якутия» помог туристам добраться до острова Врангеля. Второй рейс экспедиционного судна «Минерва» прошел успешнее первого, хотя обстановка в арктических водах остается сложной. Как сообщили в администрации заповедника, 28 июля путешественники вошли в акваторию острова Врангеля с южной стороны. У озера Комсомол команда несколько раз пыталась доставить людей на сушу. Сначала путь к берегу перекрыл лед, затем испортилась погода, поднялись ветер и волны. Пока высадка была невозможна, для пассажиров провели прогулку на небольшой лодках. Позже лед отошел, а море успокоилось. На берег по очереди переправили три группы, в каждой было по 50 человек. На следующий день туристы осмотрели колонию морских птиц. От еще одной остановки пришлось отказаться из-за сильного волнения. Во время круиза гости также встретили китов, моржей, белых медведей, овцы быков и полярную сову. Роспотребнадзор объявил о полном обновлении состава вакцин от гриппа. Как сообщили в ведомстве, в препаратах на предстоящий сезон заменили все три штамма. Поставки начнутся в первой декаде сентября. Прививочная кампания стартует в начале осени. До этого сообщалось, что Роспотребнадзор рекомендует привить от гриппа до 60% населения регионов России. Из Марокко в Сеуту в четверг незаконно попали до 40 тысяч мигрантов. Такие данные приводит испанская гражданская гвардия, пишет ТАСС. Люди продолжали прорываться в город даже ночью. За сутки в море нашли тела 15 погибших, которые пытались переплыть границу. Из-за нелегальных мигрантов испанские власти были вынуждены задействовать армейские подразделения. Военные направлены в город для оказания помощи полиции в обеспечении безопасности и патрулировании улиц. Сейчас основные силы стянуты к Сеуте, чтобы предотвратить дальнейшие попытки массового пересечения границы. И в завершении выпуска российская студия Deep Corp представила, впервые показала на выставке China Joy в Шанхае игру деда. Об этом пишет РИА Новости. По сюжету игроку нужно сбежать от дома, из дома от злого деда в маске волка. У проекта есть несколько концовок. Гендиректор студии Михаил Коваленко рассказал, что русские игроки жалуются на высокую сложность. Однако для рынка КНР это не проблема, а хороший вызов. Пока у деда нет перевода на китайский язык, студия сначала оценит интерес публики и только потом займется полной адаптацией. Выставка China Joy продлится до 3 августа. Свои проекты там представляют 12 российских студий. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.
2: Не спи, а то замерзнешь.

0: Твое радио.
1: Твое радио.
0: Радио Пурга.
2: Радио Пурга.
3: Радио Пурга. Ну, я сразу после нового часа, Лолита, я ж люби молись, мы с вами будем молниеносно двигаться дальше, ведь только так и хочется делать, когда вышел на прогулку, будь добр, гуляй, шагай вперед, то же самое и по эфирным тропинкам. Происходит это уже вместе с Дмитрием Биланом, ближайшую, наверное, не минуту, даже мгновение, ну а после и мира наизнанку, который расскажет даже чуть больше, и для этого не придется выходить на улицу. Удобно.

0: каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы приходите к озеру утром, оно бирюзовое, как тропический коктейль. Возвращаетесь в обед и видите изумрудную гладь. А к вечеру вода становится серебристой, почти зеркальной. Озеро не подсвечено, оно живое и меняет цвет, как настроение. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про озера, которые меняют цвет каждые несколько часов. Без красок и без фильтров, только по законам природы. Речь о реальных водоемах. От гор Канады до вулканических кратеров Индонезии. От альпинистских долин Италии до пустынь Чили. Где вода переливается от синего к зеленому, от розового к стальному в течение одного дня. Причина – уникальный микс – минералы, микроорганизмы, свет и даже ветер. В Канаде, в национальном парке Банф, озеро Луиза кажется бирюзовым из-за ледяной муки – мельчайших частиц горной породы, которые ледники оставляют в воде. Но к полудню, когда солнце выше, вода темнеет до изумрудного, а если дует ветер, то появляются серебряные полосы, как следы от пальцев. А в Индонезии на острове Флорес есть озеро Килимуту с тремя кратерами, каждый своего цвета – красный, зеленый и черный. Цвета меняются не только от дня ко дню, но и в течение часа. Сероводород, железо и водоросли устраивают химическое шоу под открытым небом. И да, такие озера завораживают. Фотографы приезжают на рассвете и уезжают на закате. Ученые берут пробы каждые два часа, а местные жители говорят, если озеро розовое, то сегодня удача. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы поверили, что вода может менять цвет сама? Или решили бы, что это игра света?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

0: Что если душам на небе до рождения суждено подписать договор только с теми, кого любят давным-давно?
1: А потом им стирают память,
0: отправляя на землю жить, поменяв нас опять.

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: знаете ли вы?
1: 90% людей при первой встрече оценивают обувь человека. Исследования показывают, что именно эта часть гардероба может многое рассказать о вас. Обувь может сигнализировать о финансовом положении или социальном статусе человека. Дорогая или модная может восприниматься как признак успеха, а стиль обуви может отражать личные предпочтения и характер человека. Например, спортивная обувь может указывать на активный образ жизни, тогда как классическая может говорить о формальном подходе. Чистота и состояние обуви могут говорить о том, насколько человек заботится о себе и своем внешнем виде.
0: Теперь буду знать.

всегда есть просто приятная тема. И это праздник этой пятницы. Сегодня, кстати, день необычных музыкальных инструментов. И, быть может, вы вспомните целую кучу подобных. Ведь нам, к примеру, с вами очень часто приходится и видеть, и слышать любой музыкальный инструмент. Вот, к примеру, чукотские. Ну а прямо сейчас немного экзотики, уже проверенной временем. Desireless. Вояж, вояж.

0: Откуда ты тут взялась?
1: И хлопья полетели наверх. Ну а Федук для этого и был здесь все это время, друзья. Ну а нас вместе с хлопьями тоже надо повести туда наверх, к новым открытиям, может быть, к новой музыке, к тому, что нас ждет. А ждет нас очень приятно именно выходные, которые вот-вот уже и подойдут. Так что готовимся, мы желаем вам удачи и прощаемся. По крайней мере, это делаю я. Ну а музыка на радио Курка никуда не убежит.
2: Пусть всегда будет солнце. Радио Курган.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. В этом выпуске коротко о главных новостях Чукотки за последние сутки. Омбудсмен округа может получить право законодательной инициативы. Владислав Кузнецов поддержал предложение наделить Ирину Сенаторову дополнительными полномочиями. Оно предусматривает право внесения законопроектов в окружную думу. Это позволит напрямую предлагать законы для защиты детей и взрослых. Жители аварийных домов Лорина получат новые квартиры. Подрядчик подготовил площадку для двух двухэтажных зданий и завез в село технику и материалы. В каждом доме будет по 16 квартир, общая площадь которых составляет более 600 квадратных метров. И сдадут сантехникой, кухонными гарнитурами, электрическими плитами, радиаторами и счетчиками. В ванных комнатах сделают теплые полы и установят бойлеры. Сдать дома планируется до конца следующего года. Крупный лесной пожар локализовали на Чукотке. Он находится в 149 километрах от Кипервейма на площади более 26 тысяч гектаров. На месте работают 52 человека, в том числе 39 парашютистов-десантников. Еще один пожар в 3 километрах от поселка полностью потушен. Огонь там прошел почти 2500 гектаров. Предположительно, возгорание произошло по вине местных жителей. Угрозы населенным пунктам, линиям электропередачи и другим важным объектам сейчас нет. Новых очагов в лесах 30 июля спутники не обнаружили. Обновленный актовый зал будет ждать анадырских учеников. В средней школе номер 1 идет подготовка к началу учебного года. Планируется отремонтировать актовый зал и кабинеты. Кроме того, школы округа уже оснащаются новым современным оборудованием. В преддверии нового учебного года на модернизацию образовательных учреждений региона выделят около 137 миллионов рублей. Опыт первого кочевого детсада распространят по Чукотке. Первую мобильную группу открыли в Яранге одной из бригад села Амгуэма. Проект позволяет родителям не отправлять детей в интернаты или к родственникам ради подготовки к школе. В учебном уголке есть книги, развивающие пособия, краски, карандаши и наборы для игр. Занятия проходят на русском и чукотском языках. Ребят также знакомят с культурой и обычаями их народа. Воспитателем стала многодетная мама, которая живет в бригаде. Такие группы собираются создать в Кончелане, Ламутском и Белиминском районе. На сегодня у меня все новости. В студии была Елена Тамбова. До встречи в эфире.
0: Радио номер 1 на Чукотке.

0: Минутка здоровья.
1: Бактерии помогли создать вакцину для эффективной терапии рака. Иммунотерапия уже изменила подход к лечению многих видов рака, однако она помогает далеко не всем пациентам. Ученые из университета Кобе предложили новый способ усилить естественную защиту организма – использовать генетически модифицированные пробиотические бактерии для доставки опухолевых антигенов в кишечник. Основой новой платформы стала бактерия Bifidobacterium longum, которая широко используется в пробиотических продуктах и давно известна своим взаимодействием с иммунной системой кишечника. Японские исследователи генетически модифицировали микроорганизм так, чтобы он вырабатывал большое количество белка WT1 – опухолеассоциированного антигена, который встречается при различных видах рака. Получившаяся пероральная вакцина получила название B440. В отличие от инъекционных вакцин, она доставляет антиген непосредственно в лимфоидную ткань кишечника, один из важнейших центров формирования иммунного ответа. По словам ученых, такой подход может стать безопасным дополнением к уже существующей иммунотерапии. Разработку протестировали в клиническом исследовании 1 фазы с участием 12 пациентов с метастатическим уротелиальным раком, у которых были исчерпаны стандартные варианты лечения. Серьезных побочных эффектов исследователи не обнаружили. Только у 3 пациентов временно повысился уровень интерлейкина-6 воспалительного белка. Однако все случаи были легкими и не потребовали дополнительного лечения. После курса терапии специфический иммунный ответ против белка WT1 был зарегистрирован у половины пациентов. Примечательно, что все они еще до начала лечения обладали слабым иммунным ответом против этого антигена. После применения B440 именно эта группа дольше оставалась без прогрессирования заболевания. Авторы исследования предполагают, что новая вакцина не запускает иммунитет с нуля, а усиливает уже существующий противоопухолевый ответ организма. После завершения основного исследования 7 пациентам вновь назначили препарат – ингибитор иммунных контрольных точек. У 3 из них опухоли уменьшились. Все эти пациенты ранее продемонстрировали усиление иммунного ответа после приема B440. Авторы подчеркивают, что исследование было небольшим и не предусматривало оценку эффективности лечения, поэтому говорить о прямой связи пока рано. Тем не менее, результаты указывают, что вакцина может стать перспективным компонентом комбинированной терапии.
0: Минутка здоровья.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Если обычная чистка вашей кухонной плиты не дает результата, значит, нужно добраться до самой внутренней части. Сегодня я расскажу, как временно отсоединить дверцу. Для начала полностью остывшую духовку подготовьте к работе. Найдите на петлях дверцы небольшие фиксирующие защелки. Осторожно отодвиньте эти фиксаторы, а затем плавно приподнимите саму дверцу. Теперь ее можно отсоединить от основного корпуса. Как только дверца снята, доступ ко всем внутренним поверхностям, включая самые сложные уголки и стекло, становится максимально свободным. Чистить станет намного проще.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: Дай закурить.
1: Мы не курим, мы слушаем музыку. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Каждый день, утром и вечером.
2: В жару и холод.
3: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
4: Мы здесь, мы стоим у перехода.
5: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
6: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Не учи ученого.
1: Императорская уборная раскрыла секрет прочности римского бетона. Ученые из международной команды под руководством специалистов Калифорнийского университета в Беркли и Пекинского технологического университета изучили бетон из древней уборной на вилле императора Адриана в Тиволи. Образец, пролежавший почти 2000 лет, подсказал еще одну причину удивительной стойкости римских сооружений. Долгое время главным секретом считали пуцалановую реакцию – химическое взаимодействие вулканического пепла, извести и воды. Она создает прочные связующие вещества. Новая работа не отменяет эту идею, а дополняет ее. Бетон продолжал меняться и укрепляться спустя века после строительства. Фрагмент взяли из бетонного резервуара для стоков под сиденьями древней уборной. Исследователи просветили его рентгеновскими лучами, рассмотрели под электронным микроскопом и изучили минеральный состав. Так они восстановили внутреннюю карту материала – поры, трещины, частицы вулканической породы и наросшие вокруг них кристаллы. Главным связующим минералом оказался кальцит – форма карбоната кальция. Он возникал во время карбонизации – медленной реакции извести с влагой и углекислым газом из воздуха. Кристаллы постепенно разрастались, заполняли мелкие пустоты и трещины, а бетон становился плотнее. Вода и разрушающие вещества получали меньше путей внутрь материала. Вулканические камни тоже были необычным наполнителем. На их границах известь вступала в реакцию с минералами и образовывала дополнительное цементоподобное связующее – минеральный клей между частицами. Эти участки укрепляли сцепление внутри бетона. Открытие показывает, что римский бетон был не застывшим навсегда блоком. Его минеральная структура медленно перестраивалась под действием окружающей среды и могла частично запечатывать повреждения. Иными словами, время не только разрушало материал, но и в некоторых зонах помогало ему уплотняться. Однако это не готовый рецепт для современной стройплощадки. Карбонизация в древнем образце шла столетиями, а нынешние конструкции устроены иначе. Исследование объясняет долговечность конкретного материала, но не доказывает, что любая римская смесь была лучше современного бетона. Механизм роста кальцита может подсказать, как создавать более долговечные и экологичные материалы. Ученые рассчитывают, что понимание древней химии поможет уменьшить долю клинкера, обожженной основы цемента, и научить бетон лучше закрывать мелкие трещины. Неожиданно полезным учебником для инженеров 21 века оказалась императорская уборная.
0: Не учи ученого.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Если джинсовая рубашка вызывает у тебя ассоциации с американскими фермерами, пора пересмотреть взгляды. Эта вещь достойна занять место в гардеробе современного мужчины, поскольку вписать ее в городской стиль можно легко и элегантно. Поищи в интернете фотки Дэвида Бекхэма. Он точно знает, как и с чем ее лучше надевать. Начну с того, что в джинсовой рубашке допустимо появиться даже в офисе, если сочетать ее с темными брюками и casual пиджаком. А если брюки заменить на светлые и поверх рубашки натянуть свитер, получится модный образ в духе хипстеров. Еще более неформальный вариант. Джинсовая рубашка на выпуск в тандеме с джинсами. Правда, есть одно условие. Они должны быть разных оттенков. Точно таким же образом джинсовка может сочетаться с шортами из денима. Если надеть под нее футболку, рубашку можно носить расстегнутой. Что касается обуви, подойдут и кроссовки, и кеды, и мокасины.
0: Территория мужчин.
1: Многое из того, о чем мы раньше читали в фантастических книгах, становится реальностью. В частности, транспорт. Похоже, что однажды мы все-таки забудем о выматывающих пробках. Те, кто их ненавидит всей душой, наверняка оценят придумку американских инженеров Motorized Monocycle, то есть одноколесный мотоцикл. Штука экстравагантная, так что владельцу новины гарантированы не только свободная дорога, но и вытянутые шеи окружающих. Мощность движка 1,5 лошадиные силы. 2 литров бензина хватает на 2 часа езды со скоростью 40 км в час. Ну а итальянский изобретатель Джино Джизио удивил еще больше. Он разработал серию машин Sailcraft с вертикальным взлетом. Эти авто напоминают гибрид гоночной Феррари и небольшого спортивного самолета. Аппараты вмещают 9 пассажиров, летают на высоте 6 километров, способны разгоняться до 600 км в час. Ну и выглядит эффектно, чего уж говорить.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

потеха. Правда, вот был армейский дружок, уехал.

0: Алло.
1: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
2: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 20. Запомнил?

Радио Бурга. И тундра расцветает под музыку. Радио Бурга.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Ревнивые жены вскоре смогут спать спокойно. Представьте себе, немецкие ученые изобрели спрей от супружеских измен. Они гарантируют, что даже если все красавицы будут у ног мужчины, то он все равно сможет удержаться от соблазна. Достаточно одного пшика в нос. Спрей сделан на основе окситоцина, гормона любви. Следовательно, чем больше этого гормона в крови, тем более привлекательными становятся жены в глазах мужей. Действует спрей, как рассказывает руководитель проекта, безотказно. В Боннском университете собрали 40 добровольцев, им закапали в нос и показали фотографии сексапильных незнакомок, а также их жен. Ни один налево даже не посмотрел. На вид этот спрей кажется не сложнее обычного назального ингалятора. Помещается в карман, и никаких побочных эффектов, кроме пылкой страсти к своей единственной супруге. Американские специалисты призывают нас активнее заниматься домашними хозяйственными делами. Оказывается, они вполне могут заменить поход в спортзал. Специалисты подсчитали, сколько калорий позволяет сжечь привычные домашние хлопоты. Заправляя кровать, человек сжигает 70 калорий. Это эквивалентно 20 минутам пилатеса или одному печенью. Стирка отнимает 148 калорий. Это 40 минут силовой тренировки с отягощениями или один средний бокал вина. Гладя белье, вы избавляетесь от 157 калорий. Это одна пачка чипсов или 30 минут водной аэробики. Вытираете пыль, сжигаете 160 калорий. Один маленький шоколадный батончик. И такой же результат вас ждет по итогам 20 минут аэробики. Так что за уборки, девушки, что тут еще скажешь?
0: Территория женщин.

Примерно в 50 километрах от села Хатырка в сторону Камчатки есть перевал, который обсыпан метеоритными камнями. Расположен он между двумя сопками – Рубикон и Аннушка. Раньше оленеводы собирали космические камни для выделки шкур, уж очень они твердые. До сих пор метеоритные осколки украшают распады, переливаясь на солнце и радуя глаз. В Хатырке можно слушать радио «Пурга» на частоте 104,7 FM.

0: знаете ли вы?
1: 52% людей спят днем. Короткий обеденный сон может повысить уровень энергии и улучшить состояние, что делает его привлекательным для многих. А в некоторых культурах дневной сон является нормой, например, сиеста в Испании, что также влияет на предпочтения людей.
0: Теперь буду знать.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: «Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь
1: усидеть на месте.
0: Старт в пятницу после 22.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Если робот-пылесос плохо собирает мусор, потому что щетки потеряли свою форму и погнулись, не спешите покупать новые. Их можно восстановить. Осторожно снимите пришедшие в негодность щетки с устройства. Опустите их ненадолго в емкость с очень горячей, почти кипящей водой. Держите там столько времени, сколько потребуется, чтобы пластик под воздействием тепла снова принял свою правильную, ровную конфигурацию. После этого дайте щеткам полностью остыть и ставьте обратно. Теперь ваш робот снова сможет качественно подметать углы.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: Дай закурить.
1: Да нет, да зачем, да перестань. На, лучше тебе музыкальную конфетку. Радио Пурга предупреждает: курение вредит здоровью. Ах да, и вот вам музыкальная конфетка.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Если ты качественно тренируешься и следишь за питанием, то, конечно, в курсе, что организму нужны не только повышенные порции белков, но и достаток витаминов. Так что добавь к куриной грудке какой-нибудь приличный салат. В мире есть не только помидоры и руккола. Рекомендую тебе обратить внимание на репу и белую редьку дайкон. Эти корнеплоды уникальны по содержанию полезных веществ. Простая репка содержит много клетчатки, а также железо и фосфор, кальций и магний, натрий и калий. А дайкон – практически все витамины. Белая редька оказывает благотворное влияние на иммунитет, сердечную мышцу и развитие мускулатуры. Кроме того, есть и косметический бонус. Ее регулярное употребление заметно улучшает состояние волос, зубов и костей. Итак, редьку и репу очищаем от кожуры, натираем на крупной терке, добавляем немного соли, масла, посыпаем зеленью. Приятного аппетита и будь здоров!
0: Территория мужчин.
1: Классический темно-синий блейзер давно стал британской классикой. Эта вещь поможет выглядеть стильно каждый день, причем как на работе, так и после нее. Правильный блейзер отличает неширокий покрой, среднего размера лацканы и наличие не более чем трех пуговиц. Создать с таким пиджаком эффектный образ проще простого. Скажем, блейзер охотно примет в компанию бежевые брюки чинос или же темно-синие джинсы. Тут главное правильно подобрать модель, в меру узкий, но при этом не облегающий. А если сочетать блейзер с простой белой рубашкой и коричневыми ботинками Оксфордами, то сможешь отправиться в таком виде и на службу, и в бар после нее. Кстати, летний льняной блейзер допустимо носить даже с шортами. Конечно, в таком виде будешь выглядеть по-хипстерски, но если этот стиль по душе, нет вопросов.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те,

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день, дорогие слушатели! В эфире программа «Вместе далеко пойдем» на радио «Пурга». Сегодня мы отправимся туда, куда попадают лишь самые смелые путешественники. В одно из самых труднодоступных и потрясающих мест России. Речь о плато Путорана в Красноярском крае. Это сердце Центральной и Восточной Сибири. Представьте, перед вами не просто ландшафт, а живой музей природы. Здесь тысячи лет назад изливалась лава. И сегодня вы можете увидеть уникальные древние базальтовые террасы, похожие на гигантские ступени. А еще редкие растения, которых нет больше нигде. Животные, что обитают только в таких суровых краях. В общем, это место, где каждый камень рассказывает историю, а горизонт кажется бесконечным.
2: Начинаем исследовать.
1: Что можно сделать на плато Путорана? Отправиться в трекинг по диким тропам, покататься на каяке по кристально чистым рекам, порыбачить на горных озерах или подняться на вертолете, чтобы с высоты увидеть, как плато сливается с небом.
2: Когда ехать?
1: Лучший сезон с июля по сентябрь. Температура в это время держится в районе 15-18 градусов. Идеально для прогулок. Но запомните, в июле очень активны комары. Обязательно возьмите с собой репелленты и одежду с длинными рукавами. Это ваша защита от назойливых насекомых.
2: Как добраться?
1: Из Москвы авиаперелет до Норильска, а дальше только вертолет или лодка. Помните, на плато нет мобильной связи, вы в полной автономии. Обязателен теплый слой одежды, аптечка и средства от насекомых. И самое главное, без опытного гида и организованного тура здесь не обойтись. Это дикая, непривычная земля, где важна каждая рекомендация знатока.
2: Напоследок.
1: Друзья, плато Путорана – это не просто точка на карте, это вызов самому себе, встреча с настоящей, нетронутой Сибирью. Если вы мечтаете о приключениях, которые запомнятся на всю жизнь, присоединяйтесь к нам на радио «Пурга». Вместе мы откроем новые горизонты путешествий и узнаем, на что способна человеческая смелая душа. До новых встреч в эфире!
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем!

0: Свое радио.
1: Свое радио.
0: Радио Пурга.

0: Вы получили сообщение от неизвестного абонента. Вам предлагают кликнуть на интернет-адрес и выполнить ряд действий. Один неверный шаг, и ваши деньги пополнят счета мошенников.
1: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

медичок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом платьице. И тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

и олени пасутся под музыку. Радио Турган.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Рада приветствовать вас на кухне. Екатерина Трегуб у микрофона, вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня поделюсь с вами рецептом легкого салата, который можно приготовить за 3 минуты. В составе клубника, руккола, киноа, горгонзола и бальзамический крем. Рецепт идеален для летнего сезона, но никто не запрещает готовить его круглый год. Киноа я обычно отвариваю сразу побольше, кладу в контейнер и храню в холодильнике, чтобы затем добавлять в салаты. Отсюда и секрет скорости этого рецепта. Никакой магии, только стратегия и планирование. Кстати, пропорций в салате никаких нет, все исключительно на ваше усмотрение. Кладите любого ингредиента сколько хотите. Обожаю такие салатики: спелая клубника, хрустящая руккола, нежная киноа, кремовая и остренькая горгонзола, немного поджаренных кедровых орехов, и все это приправлено восхитительным бальзамическим кремом с небольшим количеством оливкового масла. Как готовим? В миску кладем рукколу, сбрызнем оливковым маслом и перемешаем с помощью двух вилок или специальных лопаток. Добавим отваренную киноа и еще раз перемешаем. Далее руками измельчаем сюда же горгонзолу. Нарезаем клубнику на четвертинки и отправляем в салат. Сверху поливаем бальзамическим кремом и добавляем поджаренные на сковороде кедровые орехи. Не путайте бальзамический крем или соус с уксусом. Тут стоит быть очень внимательными, иначе мы просто испортим салат. Вот и все, готово. Налетайте! Приятного аппетита и до новых рецептов!
0: Сели, поели!
5: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
6: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
5: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Мам, а мам?
2: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
3: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Приятный симбиоз есть не только в жизни грибов и растений, но и, например, животных. Зачастую гепардам в условиях зоопарка преодолевать стресс, который помогает выживать им в естественной среде обитания, помогают собаки. Щенки играют с гепардами, и это учит их успокаиваться. Псов выбирают не агрессивных, а спокойных и уверенных. Чаще всего это лабрадоры или овчарки. Их присутствие действует на гепардов почти терапевтически. Пес становится своеобразным эмоциональным якорем. Демонстрируя расслабленное поведение, он тем самым показывает гепарду, что вокруг безопасно. Со временем дикий хищник начинает копировать собаку и становится спокойнее, меньше боится людей. Это, скажем прямо, не дрессировка и не приручение в привычном смысле. Это пример зоопсихологической поддержки. В дикой природе гепарды живут в относительно мирных сообществах и обладают выраженной социальной природой. Именно поэтому им так важен эмоциональный ориентир, и собака в данном случае исполняет эту роль абсолютно блестяще.
0: Территория фактов.

0: планетная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: Очень часто, вдохновляемые романтическими переживаниями, мы готовы подарить своим любимым даже вселенную. При этом, как учит история, не следует забывать об осторожности.
4: Милая, я подарю тебе эту звезду. Светом нетленным будет она освещать наш путь в бесконечность.
5: Ах, как это приятно. Но послушай, твоя звезда падает.
4: Что?
5: Ну вот так, вечно даришь мне всякую ерунду.
4: Этого не может быть. Ой, действительно падает. Девица, конечно, расстроилась, но благодаря неудавшемуся свиданию она, Кэролайн Хершель, стала первой женщиной, обнаружившей комету. И произошло это 1 августа 1785 года.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: В наши дни даже не верится в то, что лет 15 назад основу под макияж можно было найти лишь в арсенале профессиональных визажистов. Сейчас же выравнивающие базы найдешь в косметичке у каждой третьей студентки. Да и в магазине они продаются в большом ассортименте. Так что на это средство, которое еще называют праймером, стоит потратить деньги. Основа, нанесенная поверх дневного крема, во-первых, продлевает жизнь мейкапу, а во-вторых, гарантирует ровное нанесение тонального средства. Да и компактная пудра и румяна лягут однородным слоем без некрасивых переходов и пятен. А еще база под макияж отлично скрывает мелкие дефекты и неровности на лице, вроде следов акне или расширенных пор, а они, чего уж скрывать, присутствуют у многих. За счет чего же база обеспечивает нам такой эффект? Дело в том, что в составе основ под макияж есть силикон и пигменты. И как бы вас ни пугали эти названия, именно эти компоненты позволяют выравнивать поверхность кожи. Когда перед женщиной стоит задача втиснуться в какое-либо платье, в ход идет корректирующее белье. Конечно, утянуть 52-й размер до 46-го только с помощью белья не получится. Все-таки корректирующее боди не заменит тренировок и сбалансированного питания. Но убрать пару-тройку сантиметров и исправить рельеф вполне поможет. Итак, если вам нужно поддержать грудь, а выпирающий животик превратить в талию, выбирайте слитное боди. Корректирующие трусики сформируют только упругие ягодицы, а минимайзер, иначе говоря, корректирующий бюстгальтер, подарит вам округлое и аппетитное декольте. В первую очередь в магазине нужно присмотреться к качеству материала и обработки. В идеале корректирующее белье должно быть бесшовным. И, конечно, важно правильно выбрать свой размер. Белье должно плотно вас обтягивать. Поэтому во время примерки обратите внимание, чтобы оно надевалось с некоторым усилием.
0: Территория женщин.

Не опуская рук, себе движу, прорвемся. Меня покинул брат, взгляд бросит злобно косо, но я сильней сто крат и говорю, прорвемся. Меня покинул дух, кровь хлынула из носа, но повторяя вслух, все ерунда,

повторяй, прорвемся. Новые дни вместе с ней хотелось. С жизнью драться, теперь хоть бой, хоть бей. Куда там прорываться?

0: А знаете ли вы?
1: Из более чем 400 видов акул только тигровая песчаная акула может пукать. Это происходит из-за того, что она поглощает воздух во время плавания, что позволяет ей регулировать свою плавучесть. Процесс выделения газа может выглядеть как пуканье. Эта способность помогает акуле поддерживать необходимую глубину без затрат энергии на погружение.
0: Теперь буду знать.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Хотите, чтобы ваши зеркала сияли и на них не оставалось ни единого отпечатка пальца? Есть отличный рецепт спрея. Возьмите распылитель и смешайте в нем три компонента: столовый уксус, немного жидкого средства для мытья посуды и, внимание, небольшое количество кондиционера для белья. Хорошенько взболтайте эту смесь, обильно сбрызните средством стекло, сначала протрите влажной тряпкой, чтобы растворить грязь, а затем сразу же используйте сухую микрофибру. Вы увидите, никакие пальчики больше не оставят следов на этой чистой поверхности.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

Это я, щи скандал среди знойных глаз. Это я все смешал, заморочил вас. Казанова снова заводит меня. Танец ночного огня. Я одинокий бродяга любви Казанова.

день и ночь, круговая страсть, новых губ, новых слез, роковая власть. Эту дрожь, этот вздох я хочу украсть. Казанова! Карнавал, карнавал, в этот поздний час настоящий.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: «Киберминутка» — программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.
1: Актер озвучки Геральта из Риви в польском исполнении, похоже, уже приступил к работе. Ведь игру-то ждет новая DLC. «Вучанг Fallen Feathers» получит сиквел. В студии Борис Медведев, и это «Игровые новости» на радио «Пурга». «Киберминутка». 3 сентября не за горами. Остался, считай, месяц, и помимо всем уже знакомой песни про календарь, людей также будет ждать выход новой части Speedrunners, а именно вторая, King of Speed. Это, если что, многопользовательское чудо, которое поддерживает и локальную, и сетевую сессии. Тут надо будет бороться за первое место и звание лучшего спидранера, проходя разные уровни. Вы сможете прыгать, бегать, скользить, цепляться, использовать крюк-кошку и в целом быть похожим на настоящего кибер-шиноби, у которого только одна цель — вырваться вперед. Так что и пакостить своим соперникам в этой игре тоже можно. И, наверное, даже нужно. Если что, это платформер для 8 человек, который, надеюсь, старше 12 лет. Ребята из Arrowhead наконец-то объявили дату релиза кроссоверного батлпасса с Warhammer 40 000. И это 12 августа. А также они тут показали, что вообще ждет людей в Helldiversе. Новая винтовка, болтерный пистолет, бронебойный метаган, мины, средняя и тяжелая броня. Ну и раскраски, куда уж без них. И на этом все. Визуально подходит больше под гвардейцев из «Темного тысячелетия», а не космодесант. Но это все же лучше, чем ничего. Так что скажем разработчикам большое спасибо. И на этом все. Это были «Игровые новости» на радио «Пурга». До встречи в эфире.
0: «Киберминутка» — программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Есть в мужском гардеробе вещи, которые остаются актуальными по много лет. Вспомнить хотя бы ту же рубашку поло или брюки-чиносы. Но некоторые тенденции имеют свойство превращать тебя в гостя из прошлого, если зазеваешься и не заметишь, что они напрочь вышли из моды. Так что советую провести ревизию гардероба, чтобы выудить оттуда именно такие раритеты. Первое, что стоит унести на свалку – обувь с квадратным носком. Привет из 90-х. И что удивительно, туфли с квадратными носами до сих пор можно встретить в сочетании со спортивными штанами. Надеюсь, ты сейчас не покраснела. Это точно не про тебя. Нашел на полке джинсы с рваными краями брючин, неси в утиль. Может быть, на школьнике это и смотрится нормально, но на взрослом уже нет. Прекращай подметать асфальт лохмотьями, лучше сделай двойной подворот, так моднее и аккуратнее. И, конечно, неси вон из дома широкие галстуки, это прошлый век. Галстук задает баланс всему костюму, его ширина должна быть пропорциональна ширине воротника пиджака.
0: Территория мужчин.
1: Если активно занимаешься спортом или работа связана с постоянным умственным напряжением, обязательно поддерживай организм изнутри, и не аскорбинкой, а полноценным питанием. В частности, у тебя не должно быть недостатка в незаменимых ненасыщенных омега-3 кислотах. Кстати, доказано, что они уменьшают боль в мышцах после тренировок и ускоряют восстановление. Почему кислоты называют незаменимыми? Все просто, они не синтезируются в организме, так что мы должны усваивать их из пищи. Имея в виду, они крайне важны для сердца, нормальной работы мозга и нервной системы. Так что в твоем меню обязательно должна появиться печень трески, скумбрия, тунец, грецкие орехи, льняное масло и масло рапса. И главное, получить избыток омега-3 из продуктов невозможно, так что употребляй эти продукты регулярно.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

стояли с пилотом ледовой проводки, с ледокола глядели на гаснущий день. Тихо плыл перед нами белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде. Тихо плыл перед нами белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде. Там стояла девчонка, по-простому одета, и казалось, в тот вечер ей было легко, и рукой заслонившись от вечернего света, с любопытством глядела на наш ледокол. И рукой заслонившись от вечернего

Вот и все приключение. Право вспомнить чего-то. Пароходик прошлепал, волнишка прошла. Но вздохнул очень странно командир вертолета, философски заметил: вот такие дела. Но вздохнул очень странно командир вертолета, философски заметил: вот такие дела.

А потом будут в жизни дары и находки, много встреч, много странствий и много друзей. Так чего же мне снится белый берег Чукотки,